0: высадство закрыть, мир земного высадство искать. Мы в пене, там фиатто. Вы мы в исповеде цей, кроме тарис, и всех ты в цело вон. Лора, зас пилора бы, лапшис мэ. Для бы я дал,
1: Verliere keinen Tag, wo wir nicht an dich denken. Bis zu dem Tag, und wir sind heute zusammen. Und jeder geht seinen Weg im Wissen, dass du lebst.